или выговорил. Не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь.

вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Вечная леди, скажи ответь, может ночью я бредил, все было так реально, где же ты, ночная леди, скажи ответь, может ночью я бредил.

зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам ужалел Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал, сержант сказал.

тебя. Отец присел, потом привстал и сразу как-то строже стал. Прикрыл глаза, как после долгого питья. И вдруг сказал: послушай, мать, пойми, я должен воевать.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: кажется, я люблю его.
1: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
2: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметно.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
3: кромке. Ромашки в руке.
5: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Медведи никогда не были лидерами своей лиги, но теперь все будет по-другому. За команду берется новый тренер Сергей Макеев. Когда-то он блеснул в НХЛ, но после травмы завершил карьеру игрока. Перед новоиспеченным тренером стоит невыполнимая задача – выиграть чемпионат и превратить команду любителей в настоящих профи. Но вот только как это сделать? Ведь у его игроков в их 15-17 лет есть еще так много интересных дел. Да и в клубе не все рады приходу слишком активного новичка. Саундтрек к сериалу «Молодой».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170

на Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет. Крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. «Ведь такие истории случаются только в сказках», – рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним «Жасмин», начала свою карьеру с композиции «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома «Жасмин. Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала 3-м синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-лёли», «Торопишься слишком», «Дольче вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Европе, Австралии и Северной Америке продавцы фиксируют необычный спрос на давно снятые с продажи справочники, научную литературу и малотиражные издания. Покупателей интересует не переплет и не коллекционная ценность, а сам текст. Причина проста. Значительная часть человеческих знаний до сих пор не попала в интернет, который при этом все быстрее заполняется материалами от нейросетей. Поэтому книги, написанные и отредактированные людьми до бума генеративного искусственного интеллекта, становятся особенно ценным источником данных для обучения новых моделей. Но у этой гонки есть тревожная сторона. Некоторые компании не просто сканируют книги, а срезают корешки и отправляют остатки на переработку. Правда, доказательств того, что все нынешние массовые заказы связаны именно с разработчиками искусственного интеллекта, пока нет. Так что старые книги внезапно стали ценным ресурсом, и некоторые экземпляры, похоже, доживают последние дни. Керамическая плитка десятилетиями остается почти безальтернативным вариантом для ванной комнаты. Она не боится воды, долго служит и легко моется. Но есть и знакомые недостатки. Межплиточные швы темнеют, затирка со временем крошится, а от удара может появиться скол. Теперь в сети все чаще предлагают отказаться от кафеля в пользу так называемой жидкой плитки. Ее просто наливают на подготовленный пол, и получается гладкая монолитная поверхность без единого шва. Звучит почти идеально. Но действительно ли все так просто? Вопрос пока остается открытым, как и швы, которые, возможно, все-таки придется мыть. Молодые сотрудники, привыкшие ежедневно общаться с нейросетями, начинают ждать такой же точности и от начальников. Вместо расплывчатого «сделай что-нибудь к пятнице» им нужны конкретная цель, понятные условия и описание результата. Об этом говорит опрос сервиса USAI, в котором участвовали почти 12 тысяч человек из США, Европы, Канады, Австралии и Латинской Америки. Среди пользователей искусственного интеллекта в возрасте от 18 до 28 лет 62% предпочитают получать от руководителя максимально четкие инструкции. Среди сотрудников старше 40 лет такого подхода придерживаются только 41%. Разница понятна. Для молодых «разберись сам» звучит как плохой промпт. Похоже, скоро в вакансиях начнут указывать не только соцпакет, но и умение формулировать задачи без двусмысленностей. Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. Не каждого начальника можно переобучить. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Шестеро друзей – Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются. Саундтрек к сериалу «Друзья». –

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку. Жители Валдая просят решить проблему с выездом из двора дома 68 на улице Радищева. В городских соцсетях появилась жалоба. На дороге глубокие ямы размером почти в пол колеса. Из-за них проезд сильно затруднен. К сообщению пользователь прикрепил фото, на котором хорошо видны повреждения дорожного полотна. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание коммунальные службы. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Женщины ВПК». В номинации «Супер-женщина» первое место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев, а также целая группа спортсменов из школы Олимпийского резерва №1 Великого Новгорода. По итогам турнира сформируют команды для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также во всероссийских соревнованиях «Юность России». Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро! Те, кто только что проснулись, мы вас поздравляем. Вы начинаете вместе с нами новую рабочую неделю. А мы — это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малина. Мы здесь, я здесь. Маша, ты здесь или еще нет?
4: Я нет.
3: Маши нет?
4: Я еще сплю. Невозможно, хочется спать. Я поняла, что я медведь.
3: О, да.
4: В каком-то роде, да, мне нужно
3: ты в спячку. Когда же?
4: Нет, мне нужно в спячку лечь, чтобы не беспокоить людей и не беспокоиться самой все это холодное
3: время. Кстати, да, вот в конце месяца, в конце сентября, в начале октября

0: в России такая мощная проблема. Ну, практически во всех регионах, где есть медведи, собственно, столкнулись с тем, что медведи не хотят спать. Они ходят, бродят, людям заборы ломают, огороды ломают, рушат. Вот, и уже начали придумывать всяческие страховки от медведей. Вот куда? Куда? Медведям отправиться, что им мед надо положить, что ли, в эти, в
1: я не знаю, спят. Что им нужно складывать и вообще как их отвадить. Но с другой стороны, это же они живут здесь, на этой планете, точно так же, как и мы.
0: Ну, жили же в лесу, нормально все было. В общем, хочешь...
1: жить, умей вертеться.
0: Да, хочешь быть как медведь, думай как медведь. В берлогу надо положить ягод, меда положить, орехов положить, что еще там медведи любят. Что-нибудь вкусненького, чтобы они залезли туда, и все, и спали уже. Да, в общем, Маш, давай, просыпайся. Все давайте просыпаться, ребят. Понедельник, 12 октября на календаре. Вау, какой классный день. День начала чего-то нового, классного, положительного. Обязательно. Мы начинаем. Впереди много приятностей, интересностей и вкусностей.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. А в этот день события, ставшие историей.
2: 12 октября 1810 года состоялся первый фестиваль пива, сегодня праздник Октоберфест. Именно в этот день состоялась свадьба принца Людовика Баварского и принцессы Саксонской. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. К скачкам в 1811 году добавился праздник фермеров с показом самых красивых коней и быков. А в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые ларьки с пенным. Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят. В 1892 году пиво впервые продавали в стеклянных литровых кружках, и уже в 1896 году были построены первые пивные палатки и крепости. В настоящее время Октоберфест каждый год назначают на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около 3 недель, и его посещают более 7 миллионов туристов. На праздник обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира.
3: 12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Идея этого сооружения зародилась в 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент – символ нации. Победитель Эктор де Силва Коста выдвинул идею скульптурного изображения Христа, распростершего руки и обнимающего весь город. Этот жест выражает страдания и одновременно радостную гордость. Идея де Силвы была принята общественностью с восторгом еще и потому, что она перечеркнула прежний план возведения на горе Пан-Диаскуар грандиозного памятника Христофору Колумбу. К делу тут же подключилась церковь, организовав по всей стране сбор пожертвований, дабы финансировать осуществление проекта. Перед началом работ архитекторы, инженеры и скульпторы встретились в Париже, чтобы обсудить все технические проблемы установки статуи на вершине холма, где она открыта всем ветрам и подвержена другим метеорологическим влияниям. Работы над проектировкой и созданием статуи шли в Париже. Затем она была доставлена в Рио-де-Жанейро и установлена на холме Корковаду.
0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
4: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация» называется «Она зацепила». Рассказываем вам, ну, для чего вообще люди некоторые живут на этой планете, чем они занимаются, чтобы жизнь не казалась скучной.
2: Ну да, какие новости? Новости животных, из мира животных и из мира автомобилей. Вот такая у меня сегодня курьезная новость. Значит, в мексиканском городе Эрмосильо находится завод Ford, где ежегодно выпускают самые такие американские автомобили мексиканские. Это пикапы. Вот любят американцы пикапы. Более 300 тысяч пикапов и внедорожников выпускает в год, собственно, этот завод. И уже больше года там работает ястреб по кличке Эль Чарро. В переводе с испанского это значит «мексиканский ковбой». Ну, то есть, прям, знаешь, максимально ковбойское имя. Что же он там делает? А он там патрулирует цеха. Голуби годами докучали заводу, залетали в оборудование, садились на световые балки и оставляли там помет. А еще оставляли помет на свежеокрашенных автомобилях. Ты же знаешь, он токсичный. Вот, это создавало проблему для маляров и для безопасности рабочих. В общем, сначала отпугивали птиц записями криков хищников, делали муляжи глаз. Но голуби быстро привыкали, они же умные ребята-то.
1: Ну, как бы да.
2: Ну и все, тогда менеджеры наняли сокольника. И он, значит, сначала туда привел ястреба Чалино. Тот во время патрулирования столкнулся со стеной и улетел. Больше его не видели. Ну, он понял, что свобода. После этого пришел Эль Чарро, который мексиканский ковбой, новый ястреб. И вот уже с июля 25 года исправно несет службу. Собственно, ястреб ростом около 60 сантиметров. Смена начинается после обеда, длится 2-3 часа. И за год он налетал уже больше 1000 часов и совершил более 300 вылетов. Да, представляешь? Вот. А также он не только патрулирует территорию, еще и указывает сотрудникам, где гнезда. И активность голубей снизилась примерно на 80%.
1: Вот заходит, здравствуйте, гнезда проверили?
2: Эль Чарро. Знаешь, он только одно говорит. Эль Чарро. Такой, знаешь, как такой мексиканский ковбой настоящий. В общем, ну молодец, молодец. Круто. 80%.
1: Не, супер, конечно.
2: А куда теперь голуби? Вот все, куда их? Отвадили их. Самые только такие отчаянные, знаешь, остались такие. Ой, смотри, новый пикап. Ну-ка, давай-ка, пролетим мимо. Маша, ну что ты озвучиваешь? В общем, ты за голубей, я так понял, да? Я за Эль Чарро.
1: Да я за животных.
2: Ну все хорошо, все хорошо. Вот 3 часа в день работает, получает, что там, что они кушают? Эль Чарро. Мяско получает, рыбку. И все, остальное время отдыхает. И, наверное, пикап у него свой есть. Короче говоря, вот такая классная новость. Любите животных.
1: Да.
2: Вот, и они вам принесут пользу.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем доброе утро, позитивное утро понедельника, 12 октября на календаре. Самое время поздравлять именинных пирожочков.
2: Пирожочков. Маша, ты вот сейчас сказал, что 12 число, а я прям ждала вот этого момента. Я не вспомнила, я узнала от тебя. Вот рассказывала, кажется, что в садике каждое утро нас спрашивали, какое сегодня число и какой день недели.
1: И ты говорила.
2: Один мальчик только у нас знал вообще, какое число и какой день недели. И я всегда думала, боже мой, как это вообще можно знать? Откуда он это знает?
1: Я понимаю тебя, да, это очень сложно.
2: Я сейчас-то сижу.
1: Посмотри на календарь, сколько там
2: я ненавижу
1: цифр.
2: Этот календарь, я ничего там не понимаю, там просто много цифр, где тут что, я не разбираюсь. В общем, хорошо, 12 число, и сегодня вместе с вами, если вы родились в этот день, родился в 1350 году тот самый Дмитрий Донской, друзья, князь московский и великий князь Владимирский.
1: Поздравляем! Сегодня юбилей! Алексей Кортнев отмечает, российский музыкант, автор песен, создатель и солист группы «Несчастный случай». Сегодня он говорит, вот это несчастный случай, мне уже 60. Поздравляем его с днем рождения.
2: Да, это очень много.
1: Да, это нормально.
2: Нормально. Хорошо. В 1929 году родился Ролан Быков, тот самый прекрасный кот Базилио из сказки про Буратино.
1: Да,
2: конечно.
1: Да, да.
2: Он был не только актером, но и режиссером, сценаристом, педагогом и народным артистом СССР.
1: Поздравляем с днем рождения. Поздравляем Хью Джекмана с днем рождения, австралийского кино- и телеактера, продюсера, собственно, человек с шикарнейшим чувством юмора. Он же Росомаха ведь, понимаешь? Он крутой. Поздравляем с днем рождения.
2: В 1935 году в этот день родился Лучано Паваротти, итальянский оперный певец, тенор, кстати, лауреат премии Грэмми и многих других наград. Человек... Я таких людей называю популяризаторы оперы, потому что оперу немногие, да?
1: Ну, немногие, да, ее понимают,
2: А он
1: да.
2: Вот стал таким известным, и все знают, что он оперный певец, может даже что-то слушать в машине.
1: И поздравляем с днем рождения Паулину Андрееву, российскую актрису, она же Екатерина Андреева, ну, по паспорту она была изначально. Екатерина она была, конечно же, а теперь она Паулина Олеговна Андреева Бондарчук. Представляешь?
2: А Паулина как сокращается?
1: Ну, Поли, наверное, просто как Полина Паулина. Поздравляем! Я тут недавно натолкнулся в одной социальной сети на видео, когда она еще была студенткой, у них были какие-то такие программы, они там капустники студенческие. И ты знаешь, у нее такое шикарное чувство юмора. Она так классно пародировала Тину Канделаки, я тебе могу сказать. Это было великолепно.
2: Думаешь, они с Бондарчуком шутили, наверное?
1: Дошутились. Вот, ребят, все, всех поздравляем с днем рождения, кто сегодня 12 октября появился на свет. А Ксения Лайт прямо сейчас уже готова порадовать всех гороскопом.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны. Все, что будет необычным, может в будущем иметь какое-то значение. Тельцы. Ставьте новые цели. Не бойтесь трудностей. Близнецы. Вам давно пора что-то поменять в своей жизни. Сейчас вы это почувствуете нутром. Раки. Если у вас появится желание продолжить недавнее знакомство, не опасайтесь. Выбор будет верным. Львы. День идеально подходит для самовыражения и работы для души. Девы. Не обращайте внимания на проблемы, которые могут возникнуть в личной жизни. Весы. У вас начнут просыпаться амбиции, а это и является движущей силой. Скорпионы, позвольте себя зауважать. Сейчас это очень необходимо. Стрельцы, этот день будет связан с желанием быть добрее, смелее и тактичнее к людям. Козероги, благородный жест, проявление щедрости. Все это может произойти как бы само собой. Водолеи, хотелось бы, чтобы такие дни случались чаще. День подарит вам силу. Рыбы, сейчас вам следует послушать, как поют птички, подержать на руках младенца, обнять дерево, сделать что-то для души. Это был гороскоп на сегодня. Мечтайте чаще.

0: Всем доброе утро, всем классное, вкусное утро, если вы уже позавтракали. Да, пора подкрепиться. Сегодня 12 октября, сегодня понедельник. Как всегда, по понедельникам Маша рассказывает о еде нам что-то интересное. Что же это будет? Слушаем внимательно, Маш, ну давай.
1: Витаминизируй нас. Я хотела бы сегодня поговорить про белок.
0: Хорошо.
1: Это вообще-то очень важная вещь для нашего организма, главный строительный материал для клеток. И он нужен, кстати, не только спортсменам, да, для наращивания мышечной массы. Но без достаточного количества белка не будет ни здоровых костей, сухожилий, крепких волос и ногтей, девочки, кстати. Но угу. Может нарушиться гормональный баланс и сдать иммунитет. Вот. Есть проблемка небольшая. Организм наш белок не запасает, поэтому важно каждый день соблюдать норму потребления. Сегодня об этом поговорим, что содержит больше всего белка, и про нормы для мужчин, женщин и
0: давайте,
1: детей.
0: Давайте, давайте.
1: Взрослому мужчине, смотрите по данным Роспотребнадзора.
0: Я здесь.
1: Требуется от 65 до 117 грамм белка в сутки.
0: Филеха куриная.
1: А взрослой женщине от 58 до 87 белка в сутки, деткам там до 3 грамм на килограмм веса. Вот. При этом белки получать рекомендуется из животной пищи и из растительной. И давайте вам расскажу.
0: Где взять?
1: Где больше всего белка? Ну, то есть, чтобы съесть поменьше, да, а белка получить побольше. Итак, одним из самых вообще высокобелковых продуктов считается красная икра, друзья. Там на 100 грамм приходится до 36 грамм легко усвояемого белка, но как бы много за раз не съешь.
0: Ну да, как говорит моя дочь, красные шарики. Когда будем есть красные шарики, папа? Я говорю, в Новый год.
1: Она
0: говорит,
1: совсем скоро.
0: Да не, мы недавно ели. Красная икра.
1: Вот, ну, как бы да, но каждый день не будешь икру есть одну сплошную, правильно же? Еще
0: ну, как бы, надо не... же поработать иногда, чтобы ее купить.
1: Да, поэтому сейчас пробежимся по тем недорогим, но доступным и много белкосодержащим продуктам.
0: Давай,
1: и
0: давай.
1: На первом месте это соя. Представляете? Там на 100 грамм продукта больше даже, чем в красной икре, до 48 грамм на 100 грамм
0: продукта.
1: Неплохо. То есть ты съел 200 грамм буквально сои,
0: ага.
1: И получается, почти удовлетворил свою суточную норму.
0: Угу.
1: Представляешь?
0: Представляю.
1: На прилавках соя чаще всего оказывается либо в формате вегетарианской колбасы или тофу. Они
0: или
1: содержат
0: прям просто соевое
1: различные
0: мясо, да.
1: добавки, но сокращается там соотношение белка к другим веществам. Угу. Но сейчас качественных продуктов из сои становится все больше. Обязательно смотрите, что на упаковке написано. И сейчас белок сои максимально приближен к составу животному.
0: Угу.
1: Вот. На втором месте, как ты уже говорил, куриная грудка. Там 31 грамм белка.
0: Ну, самый распространенный такой, популярный.
1: Да, то есть это и диетическое куриное мясо. И вообще куриная грудка для худеющих, для диетических. Там калорий мало, особенно если не жарить, а сварить или запечь. И вкусно можно и в суп, угу. и в салат, и побольше овощей. Да? Следующее – это тунец. В нем чуть меньше, чем в куриной грудке. На 100 грамм 29 граммов белка.
0: Угу.
1: Вот. Но тунец тоже не рекомендуется есть довольно часто, потому что чаще раз в двух неделю, потому что они некоторые тунцы накапливают ртуть. Угу. Нежирная свинина и говядина. Там белка примерно как в тунце, до 20 граммов, угу. но на 100 грамм. Но куски должны быть постными, да? Иначе тут где польза, где не польза, потому что можно переизбыток жиров получить.
0: Ну, конечно.
1: Тоже говядину и свинину лучше запекать или варить, например, в супчике. Креветки тоже
0: вкусненько.
1: Вкусненько, да, более безопасный продукт, в отличие от тунца. Чуть-чуть поменьше там белка, 24 грамма на 100 грамм. Их можно на гриле готовить, пасту добавлять, как коктейльную закуску. Можно просто сварить и с лимончиком побрызгать и съесть с удовольствием. Mm-hmm. Вот, кстати, еще фасоль.
0: Фасоль.
1: И, да, вот растительные источники белка не считаются полноценной заменой животному белку. И добавлять их в рацион все равно стоит. Там белка примерно как в креветках.
0: Да, обязательно стоит.
1: Вот. А еще вот рекомендуют оценить сочетание фасоли и плавленного сыра.
0: Ой, я не пробовал.
1: Да, интересно.
0: Вообще даже в эту сторону никогда не думал. Надо попробовать.
1: Да, прям вот из ванночки.
0: Это, знаешь, брать фасолинку, ее туда, значит, внутрь сыра. сыра какой-нибудь ватной палочкой засовывать, фаршировать. Представляешь, как вкусно будет и неожиданно. Вроде фасоли, вроде все, я пошел готовить. Ну, в смысле, надо еще.
1: А я представляю так, что из банки просто фасоль. Ты высыпал сверху.
0: Не, ну понятное дело, да, я просто уже придумываю какие-то крутые рецепты.
1: Ну и вот про яйца еще хочу сказать. В яйцах, в одном яйце, вареном, да, примерно 6 граммов белка.
0: Неплохо. У меня, кстати, жена желтки вообще не ест.
1: Я тоже.
0: Мне желтки и дочери отдает, а белки просто ест.
1: Нет, я желтки отдаю зверям. Они их едят с удовольствием, я им только белки.
0: Ну вот, мне тоже можешь приносить. Спасибо, Маша, огромное. Вот такая питательная, главное, что познавательная рубрика «Правильное питание» по понедельникам от Маши Марины в утреннем шоу «Активация», а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
2: Ну что, веришь ты мне или не веришь?
1: Я тебе пока что верю, но, знаешь ли, сомнения все-таки имеются, потому что все факты, о которых ты рассказываешь, они тобой тоже как бы не апробированы. Они у тебя лотерейные, правильно?
2: Да.
1: А у нас факты какие? У меня факты. У меня все факты.
2: А у тебя лживые.
1: Продуманные факты. Друзья, все, мы начинаем. В утреннем шоу «Активация» рубрика «Верю, не верю». Обмениваемся фактами. Факты лживые и правдивые. Главное понять, где правда, а где ложь. Если удается, молодец. Если не удается, не молодец.
2: Не расстраивайся, если не удается.
1: Да, балл ты не зарабатываешь. Я бы хотел поговорить с тобой сегодня о самолетах.
2: Давай.
1: Вот веришь ли ты, что слово «самолет»? В России, на Руси, появилось раньше, чем был изобретен самолет.
2: Да, думаю, да.
1: Ну, абсолютно верно. Во-первых, 800
2: или кто-то там. Это что-то, что само летает.
1: Ковер-самолет. А вообще, во времена Петра Первого и позже самолетами называли понтоны и паромы, которые достаточно быстро двигались от одного берега к другому за счет силы течения воды. Это были самолеты, сами летали по воде, представляешь? Вот интересный факт, ну ты молодец. Это было легко, молодец.
2: Да, итак, есть такое выражение: величие искусства яснее всего проявляется в музыке.
1: Ну давай, кто там?
2: Веришь
1: Аристотель?
2: Ты, что это сказал Гёте?
1: Гёте? Да, верю.
2: Совершенно правильно. Молодец.
1: Вау, ничего себе, просто угадал.
2: Молодец.
1: И финальный факт, Маша, про самолеты. Веришь ли ты, что кресла в самолете не прикручены болтами к полу? Они не прикручены.
2: Ну, они как-то держатся по-другому. Ну, да, допустим, не прикручены. Верю.
1: Ты веришь в это? Абсолютно верно, потому что они там на специальных очень крепких защелках. Для
2: то
1: того,
2: их
1: чтобы
2: можно убирать,
1: их можно быстро,
2: потом.
1: Да, если, допустим, какая-то там длинная химчистка в самолете, их проще так снять. И опять же, чтобы трансформировать, например, вот рейс летит какой-нибудь, а там очень много бизнес-класса продали. Значит, экономы немножко уберут, а бизнеса чуть-чуть добавят. Абсолютно верно, очень надежные защелки, заклепки, и, собственно, которые помогают в том числе потом быстро самолет разобрать. Маша, молодец, поздравляю тебя. Сложно, как говорится, но можно. Мы летим дальше.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Про звезд нам тоже нужно узнавать, быть в курсе, так сказать, чтобы, знаете, и разговор поддержать, а может быть, что-то и новенькое узнать.
2: Но сегодня очень интересная история. Сегодня точно у нас есть «Звездная пыль», которую смахивают с черного плаща из шляпы героя по имени Черный Плащ. Дисней займется разработкой проекта «Черный Плащ» спустя 35 лет, помнишь?
1: Типа видео?
2: Ну нет, мультик. Дисней. Только свистни, он появится.
1: Черный плащ.
2: Короче говоря, утка-супергерой Черный Плащ возвращается. По сюжету главный герой, темнокрылый селезень, проводит 35 лет запертым в альтернативном мире, где никто не знает о его подвигах. Однако появляется девочка по имени Даки, которая знает о его прошлом. Им предстоит объединиться, чтобы преодолеть старых добрых, помнишь, антиплащ и Мегавольт. Мегавольта, помнишь? Ох, он как бесил Черного Плаща, он всех бесил. Так вот, актера главного героя озвучит Марк Хэмилл. Также будут привлечены создатели оригинальной картины Тед Стоунс. Он будет как консультант, будет подсказывать. Ну а вообще, впервые появился Черный Плащ в 91 году. Был выпущен всего 91 эпизод. И, собственно, на основе Черного Плаща, Черный Плащ был создан на основе утиных историй. Ну, утка летающая. Мегавольт, представляешь, у меня сразу такой камбэк. Мегавольт, он током всех бил там. Злой такой был. Короче говоря, ждем возвращения Черного Плаща.
1: Хорошо.
2: Пусть самое главное, что он за 35 лет вообще не поменяется. Ну, то есть совсем.
1: Я помню, что у него друг был такой, который...
2: Какой?
1: Ну, как тот он. Гусь тоже какой-то.
2: Собака?
1: Нет.
2: Или гусь? Все,
1: ладно,
2: идем пересматривать,
1: помню,
2: Черного Плаща сегодня. Давайте, понедельник, 12 октября, день пересмотра мультика «Черный Плащ». Ну, а если вам на работу идти, ну, сходите на работу, а потом пересмотрите. Всего 92 эпизода, ну.
1: Вообще так, ерунда.
2: Жух, один вечер. Вот такие новости, друзья. Всем классного понедельника, всем шикарной рабочей недели. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Маринина. Пока.
1: Пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минобороны России рассказала накануне подробности боевой работы подразделения группировки войск «Центр». При освобождении Новотроицкого и Петровского в ДНР штурмовые группы действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение. Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направлении. Ранее наши войска освободили 2 населенных пункта в кольце окружения ВСУ на севере Харьковской области. Так установлен контроль над Резняково и Купино. И военные наступают в Николаевке, Варваровке, Нефедовке и в Черном. Поставки российского дистоплива выгодны для американцев, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Цитата: «То, что мы делаем, отвечает интересам американцев, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизель», сказал он в эфире Fox News. «И санкции против России этому соглашению не мешают», отметил Бессент. Далее снова цитата: «Любой член Конгресса, который утверждает, что какой-либо прежний закон или нынешний законопроект Линдси Грэма запрещает нам это делать, ошибается», добавил он. Напомню, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него президент Америки объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Москва в зависимости от состояния своих НПЗ поставит до 3 миллионов тонн дистоплива на американские и мировые рынки. Для этого Минфин страны выпустил исключение из санкций, действующие до 7 апреля. Более 100 стран приняли участие во глобальном цифровом форуме. Благодаря этому удалось откровенно обсудить актуальные вопросы международной цифровой повестки, заявил замглавы МИДа Александр Алимов. Форум проходил 8-10 октября в Москве. Удалось детально сверить часы по проблематике международной информационной безопасности, наметить шаги по углублению сотрудничества в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. Одновременно получилось укрепить интерес государств глобального юга к российским передовым наработкам, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет российских партнеров. На форуме удалось подтвердить общность установок с развивающимися странами на международных площадках, прежде всего в ООН, и нащупать новые точки соприкосновения. Почему у человека может возникать осенняя депрессия, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что есть целый ряд факторов возникновения осенней депрессии. Было лето, длинные, солнечные, теплые дни, а осенью начинается похолодание, сокращение светового дня и так далее. К этому добавляется еще и то, что, как правило, большая часть населения отдыхает летом, берет отпуск, а нужно вернуться на работу снова. Это тоже добавляет стресса. Помимо прочего, осенние холода вызывают всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, что также усугубляет настроение человека. Курс доллара на сегодня 12 октября 84,90, курс евро 94,97. Выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика саундтреков
1: на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет, крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. Ведь такие истории случаются только в сказках, рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним «Жасмин», начала свою карьеру с композицией «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома Жасмин «Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала 3-м синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Пластиковая бутылка может закончить свой путь не на свалке, а в тарелке. Американские исследователи научили микроорганизмы превращать компоненты пластика в белки, витамины и ароматизаторы. Из полученных веществ уже печатают экспериментальную еду. Идея звучит почти как антиутопия – взять бутылку, переработать ее и получить продукт, который сможет съесть человек. Исследователи используют PET – один из самых распространенных и стойких видов пластика. Из него делают бутылки для воды и газировки. Сам пластик, разумеется, никто есть не предлагает. Сначала его разрушают до простых химических соединений, а затем за дело берутся специально модифицированные дрожжи. Пока это только эксперимент, но, возможно, скоро на упаковке продуктов появится пометка «Сделано из бутылки». Тяжелая музыка действительно способна притуплять боль, и это подтвердили ученые. В эксперименте участвовали поклонники металла. Их просили держать руку в ледяной воде до и после концерта. После выступления участники терпели холод значительно дольше, чем до него. Важно, что сама боль не становилась слабее, просто повышался болевой порог. Исследователи связывают эффект с громкими гитарами, всплеском эмоций и атмосферой концерта. Так что защитное действие металла теперь научно доказано. И если у вас разболелся зуб, можно, конечно, пойти к врачу. Но теперь у фанатов рока есть официальное оправдание. Они не игнорируют боль, а тренируют устойчивость. Житель датской коммуны Ребильд копал землю под новую террасу и наткнулся на гигантский клад серебра 10 века. Общий вес находки – 18,5 килограмма, что почти втрое превышает предыдущий национальный рекорд. Часть артефактов лежала в сохранившемся глиняном сосуде, остальные были рассеяны в почве. Всего клад насчитывает около 700 предметов. Настоящий сейф эпохи викингов. Среди находок – слитки, массивные браслеты, фрагменты украшений, миниатюрные амулеты в виде молота Тора и десятки древних монет. Археологи из Музея Северной Ютландии отмечают, что такая находка говорит о многом. Город не был глухой провинцией, а являлся крупным узлом международной торговли. Местные жители взаимодействовали с Англией, Западной Европой, Балтикой и даже Исламским Востоком. Ученые надеются, что изучение клада на террасе откроет новые детали о Скандинавии тысячелетней давности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка. Новые песни. Песни
3: местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
6: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском приюте Сент-Клауд, возглавляемом доктором Ларчем, решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Зато преуспел в акушерстве, ассистируя доктору Ларчу. Именно здесь Гомер знакомится с Кэнди и ее возлюбленным, уезжающим на фронт. С ними он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал. Саундтрек к фильму «Правила винодела».

адрес: Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку. Жители Валдая просят решить проблему с выездом из двора дома 68 на улице Радищева. В городских соцсетях появилась жалоба. На дороге глубокие ямы размером почти в пол колеса. Из-за них проезд сильно затруднен. К сообщению пользователь прикрепил фото, на котором хорошо видны повреждения дорожного полотна. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание коммунальные службы. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Женщины ВПК». В номинации «Супер-женщина» первое место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые и благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей – представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев, а также целая группа спортсменов из школы Олимпийского резерва №1 Великого Новгорода. По итогам турнира сформируют команды для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также во всероссийских соревнованиях «Юность России». Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю. Вот ради этого и хожу». Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет, крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. Ведь такие истории случаются только в сказках, рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним Жасмин, начала свою карьеру с композиции «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома Жасмин «Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала 3-м синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче Вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В большую и беспокойную семью ереванского рабочего Авсепа Манусяна приезжает из деревни его отец, старый погос. Действие картины сосредоточено в основном на событиях, происходящих внутри этого семейства, смешных и грустных, значительных и малозначительных, радостных и печальных. Саундтрек к фильму «Айрик».

0: Государство отметило, Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать реалии на земле. Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в любое время на той точке, на которой они остановились. Региональные власти и независимые операторы АЗС подписали 93 соглашения о стабилизации цен на топливо более чем в трети российских субъектах. Из общего числа 20 соглашений приходится на компанию, у каждой из которых более 20 заправок в своем регионе. Главной целью соглашений, заключенных в соответствии с постановлением правительства, называются сохранение приемлемой для населения стоимости бензина и дизельного топлива. В Федеральной антимонопольной службе заключили, ведомство продолжит консультацию организации помощи сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефтепродукты на американский мировой рынок после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свою очередь, в правительстве уточнили, поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты могут начаться уже в октябре. Государство продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, а также с обеспечением посевным материалом. Кроме того, продолжатся государственные инициативы по подготовке кадров. Программа, рассчитанная на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе и создавать большие крепкие семьи. Правительство и дальше будет уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, а также сельских территорий. Речь идет о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, а также о модернизации строительства сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Отмечаются высокие показатели аграрной промышленности. В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом превышенного планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц и многих других видов сельскохозяйственной продукции. Обновлены рабочие учебные программы для старших классов. Они обеспечат единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования. Вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления – физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. Пересмотрено содержание предметов русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология, а также основы безопасности и защиты Родины. Уточнен пример учебного плана универсального профиля, в частности, с распределением часов на физическую культуру. Планируется, что они вступят в силу уже с 1 сентября следующего года. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новости.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: В футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Если робота убили, не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй. Навстречу новому дню и новым людским прихотям. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания. Саундтрек к сериалу «Мир Дикого Запада».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко Дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей – представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев, а также целая группа спортсменов из школы Олимпийского резерва №1 Великого Новгорода. По итогам турнира сформируют команды для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также во всероссийских соревнованиях «Юность России». Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай ФМ.
3: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
4: Стоп!
5: Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
4: А если дорого?
5: Диагностика при ремонте бесплатна.
4: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
6: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
4: А телефон?
5: У меня он вообще не включается третий день.
4: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
6: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
4: Валдай, Комсомольский, 28. Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет. Крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. «Ведь такие истории случаются только в сказках», – рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним «Жасмин», начала свою карьеру с композицией «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома Жасмин «Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала третьим синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Побывавший на своем веку в немыслимых переделках, специальный агент ФБР детектив Скиннер расследует самое загадочное дело в своей карьере – смерть сына известного медиамагната. Так он оказывается в лос-анджелесском отеле «Миллион долларов», населенным наркоманами и ворами. Было ли это самоубийство или убийство, ответ становится еще больше сложным, когда один из постояльцев пытается увести подозрения от красавицы Элоизы. Теперь Скиннер должен отделить факты от вымыслов, чтобы найти виновного, кто бы он ни был. Саундтрек к фильму «Отель миллион долларов».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Украина сегодня оккупирована коллективным Западом. Жители страны для них расходный материал, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в 2014-м в результате кровавого переворота к власти на Украине пришли неонацисты. За этим стояли Англия, Германия, Франция и Польша, которые делали все, чтобы через послушное им марионеточное правительство прибрать к рукам Украину. Коллективному Западу, оккупантам, не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Жители Украины для них всего лишь расходный материал, написал Володин в своем канале на платформе Макс. По его словам, Зеленский под любыми предлогами уходит от проведения выборов. Граждане Украины запуганы, политическая система разрушена, конкуренции нет. Выдвигающим идеи по урегулированию конфликта на Украине государством надо понимать, что страна стала концлагерем во главе с Зеленским и коалиции желающих, заявил Володин. Мошенники в последние годы стали выбирать в качестве потенциальных жертв подростков и, предлагая им легкий заработок или

0: например, поджечь заправочные станции, объекты железнодорожной инфраструктуры или служебный автотранспорт. Курс по искусственному интеллекту планируется ввести во всех школах с января будущего года, сообщили в Минпросвещение. Курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным и войдет в школьное расписание по аналогии с разговорами о важном. Новый курс призван сформировать у школьников целостное представление о работе искусственного интеллекта, его роли в науке, экологии, медицине, в образовании и промышленности, а также научить безопасному взаимодействию с доступными ИИ-технологиями. Значительная часть нового школьного курса будет посвящена противодействию интернет-мошенничеству, включая методы с использованием искусственного интеллекта. Учителя для преподавания нового курса уже готовятся. Всего участниками программы повышения квалификации искусственный интеллект в работе учителя станут 250 тысяч педагогов. Иммунитет россиян, сформировавшийся ранее в результате перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа, заявили технические эксперты ВОЗ. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов сообщил ранее о новых штаммах вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Как пояснили в ВОЗ, вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют, что позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа 2 раза в год, что обеспечивает их максимальное соответствие вирусам, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне. Курс доллара на сегодня 12 октября 84,90, курс евро 94,97. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков
1: на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

Stock sign.

на Валда FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет. Крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. «Ведь такие истории случаются только в сказках», – рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним Жасмин, начала свою карьеру с композиции «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома Жасмин «Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала 3-м синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче Вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

Бакарди, вертолетом разноцветных стен. Красивее нет тебя. Сегодня самый лучший.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Калифорнии в жилой дом проник злоумышленник, но хозяйский золотистый ретривер по кличке Нэш принял его за гостя. Пока хозяев не было, незваный гость поел из холодильника и вздремнул на диване. Нэш не проявил агрессии, наоборот, то и дело подходил к мужчине с любимой игрушкой и приглашал поиграть. Хозяева получили уведомление с камеры слежения и сразу же вызвали полицию. Дистанционно они с досадой наблюдали за поведением питомца и ждали, что он хотя бы залает. Но охранник из Нэша оказался никакой. Приехавших полицейских пес тоже встретил любимой игрушкой, однако им было не до игры. Стражи порядка скрутили и арестовали преступника, который пытался сбежать через окно в ванной. Все это время Нэш радостно вилял хвостом и надеялся на продолжение игры. В США компания Conagra Brands решила установить мировой рекорд и изготовила самую длинную колбаску Slim Jim. Ее длина почти 131 метр, что сопоставимо с высотой пирамиды Хеопса. Производство оказалось непростым. Гигантский снэк намотали на проволочную конструкцию, чтобы он подсыхал и не слипался. Затем колбаску размотали и разложили на длинном ряду столов. На мероприятии в Омахе присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса. Он официально подтвердил, что это мировой рекорд. Правда, для такого количества колбаски понадобилась бы очень большая компания. Но рекорд есть рекорд. Теперь он официально в Книге Гиннесса. В детстве Миранда Верби из английского Лоустофта мечтала о настоящей лошади, но родители сказали твердое «нет». Расстроившись, девочка нашла утешение в игрушках My Little Pony и влюбилась в них. Теперь Миранда – обладательница рекордной коллекции из 4550 предметов, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ей даже пришлось переехать в дом побольше, чтобы все разместилось. В собрании не только фигурки, там есть рюкзаки, кружки, одежда, косметика и даже аркадный аппарат из 1990-х. Доставка последнего оказалась целой операцией. Продавцу пришлось сменить входную дверь, чтобы вынести автомат из дома. Но Миранда не собирается останавливаться, она продолжает охоту за редкими пони. Получается, мечта о лошади все-таки сбылась, пусть и в пластиковом, зато в рекордном масштабе. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица – одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около полусотни кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история.
5: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170707.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
1: Провинциальный пилот Валика Мизандари по прозвищу Мимино, что значит «сокол», занимается вертолетными перевозками почты, фруктов, кур, баранов и даже коров в горных районах Грузинской ССР. Однажды, встретив в тбилисском аэропорту приятеля полетному училищу и увидев, на каком великолепном сверхзвуковом самолете тот летает и в компании каких красавиц-стюардесс работает, Мимино решает изменить свою жизнь и отправляется в Москву подавать документы на переобучение. В гостинице он оказывается в одном номере с армянским водителем Рубеном Хачикяном, которого ошибочно приняли за профессора-эндокринолога. Саундтрек к фильму «Мимино».

Ставим мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку. Жители Валдая просят решить проблему с выездом из двора дома 68 на улице Радищева. В городских соцсетях появилась жалоба. На дороге глубокие ямы размером почти в полколеса. Из-за них проезд сильно затруднен. К сообщению пользователь прикрепил фото, на котором хорошо видны повреждения дорожного полотна. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание коммунальные службы. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Женщины ВПК». В номинации «Супер-женщина» первое место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей – представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев,

0: на Валдай-ФМ.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
1: На Валдай-ФМ день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет. Крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. Ведь такие истории случаются только в сказках, рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним «Жасмин», начала свою карьеру с композицией «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома Жасмин «Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала третьим синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает четвертый сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила пятый и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями и еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Саундтрек к фильму «Назад в будущее».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки конфликта, поэтому Дональд Трамп говорит о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США в субботу заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Позднее Трамп призвал провести выборы на Украине. В пятницу в Майами прошла встреча американцев с украинской стороной, которая завершилась досрочно. Причиной тому послужила сделка по российскому дистопливу, о которой Трамп объявил после телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Представители Трампа также предупредили украинцев о возможном прекращении передачи разведданных, если те не откажутся от атак на российские НПЗ. Россияне на фоне снижения вылова лосося могут переключиться на икру других рыб. При этом красная икра с полок магазинов не пропадет, рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину в этом году неудачной. Снижение вылова лосося в стране более чем в два раза в сравнении с первоначальными прогнозами в 227 тысяч тонн связывают с изменением климата. Кроме того, в ничего годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов. Некоторые потребители могут переключаться на альтернативы, например, на икру других рыб, сказал Востряков. Красной рыбы и икры хватит на всех желающих, но заплатить придется дороже или отказаться и рублем проголосовать за белую рыбу и ее икру по гораздо более дешевой цене, добавил он. Сканы документов, пароли от соцсетей или мессенджеров, а также номера банковских карт нельзя хранить в мобильном телефоне, говорится в материалах МВД. Лучше всего хранить такие документы в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Также нужно быть осторожным с интимными фотографиями. Их утечка может обернуться шантажом или вымогательством. Также мошенники обзванивают родителей и сообщают об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые якобы могут привести к аннулированию детских пособий. Злоумышленники предлагают подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. Для подтверждения необходимо перевести все сбережения на специальный, так называемый, необлагаемый транзитный счет, чтобы они не попали в отчетность. Регулярное движение необходимо для поддержания здоровья и нормальной работы иммунной системы. Взрослым следует уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю, сообщила врач

0: течение дня. Нагрузку следует увеличивать постепенно, а при заболеваниях или ограничениях подбирать подходящий режим вместе с врачом. Курс доллара на сегодня 84,90. Курс евро 94,97. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае предприниматель Джан Садзяо открыл салон, где снимают стресс необычным способом – нежными почесываниями. Заведения работают в Шэньчжэне, провинции Гуандун. Клиенты ложатся на столы, как во время массажа. Сотрудницы с длинными накладными заостренными ногтями чешут им спину, а иногда плечи, шею и лицо. Желающих хватает. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Идея пришла Джану после популярного видео в интернете. В нем женщина чесала спину мужу, а комментаторы писали, что готовы заплатить за такое удовольствие. Предприниматель решил дать людям эту возможность. Теперь в Шэньчжэне можно официально заказать то, что раньше просили, только домашних. В национальном парке Хаоян в Таиланде дикие гиганты иногда заходят в гости к людям. Недавно слон по кличке Пхлай Дуан ночью наведался в ресторан тайского барбекю. Он с большим интересом исследовал заведение в поисках чего-нибудь вкусного. Кстати, ранее этот же гость уже появлялся на траурной церемонии, где изрядно напугал собравшихся. Впрочем, на этот раз все обошлось. Сотрудники службы наблюдения за домашними животными аккуратно сопроводили Пхлая Дуан подальше от людей. Главное – не раздражать его и не мешать изучать меню. В итоге и животное осталось довольно, и посетители ресторана получили незабываемый вечер. В английском курортном городе Салкомб живет чайка по имени Роджер. Несколько лет назад местный предприниматель Марк Хоури приютил птенца, оставшегося без родителей. Со временем выяснилось, что птица может приносить пользу. Роджер патрулирует улицу, где расположены заведения Марка, и охраняет магазины, горожан и туристов от других чаек. На курорте пернатых много, но улицу с Роджером они стараются обходить стороной. За работу охранник получает не деньги, а креветки, примерно на 1,5 фунта в день. Такой зарплатой он, судя по всему, вполне доволен. Туристы тоже в восторге, особенно дети, которые постоянно спрашивают, где можно увидеть знаменитую чайку. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон

0: Комсомольске, 28.
1: Звони прямо сейчас.
2: 8-900-249-75-33.
3: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Английская аристократка получает в наследство огромное ранчо на севере австралийского материка. Перед началом Второй мировой войны она приезжает в имение, чтобы уберечь его от попыток английских скотоводов заполучить ранчо в свою собственность. Там с помощью погонщика скота Дровера ей предстоит перегнать 1500 голов скота в город Дарвин. Саундтрек к фильму «Австралия».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку. Жители Валдая просят решить проблему с выездом из двора дома 68 на улице Радищева. В городских соцсетях появилась жалоба. На дороге глубокие ямы размером почти в пол колеса. Из-за них проезд сильно затруднен. К сообщению пользователь прикрепил фото, на котором хорошо видны повреждения дорожного полотна. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание коммунальные службы. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Женщины ВПК». В номинации «Супер-женщина» первое место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев, а также целая группа спортсменов из школы Олимпийского резерва №1 Великого Новгорода. По итогам турнира сформируют команды для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также во всероссийских соревнованиях «Юность России». Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц в эфире.
2: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
3: Валдай-ФМ.

0: реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет. Крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. Ведь такие истории случаются только в сказках, рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним «Жасмин», начала свою карьеру с композицией «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома «Жасмин. Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала 3-м синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Реклама. На Валдай-ФМ.
2: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла: главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю», вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Однажды жизнь молодой женщины резко меняется. Ей ставят смертельный диагноз. Ее увольняют с работы, бойфренд бросает ее. Жить ей остается всего 2 месяца. И она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить напоследок свои несбывшиеся желания. Саундтрек к фильму «Гитара».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Европа явно не относится к партии мира, которая ищет дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона выражает готовность сделать все возможное для реализации данной инициативы, в то время как просроченный главарь киевского режима вновь отказался проводить выборы на Украине во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Как отмечает британская Guardian, стремительное развитие конфликта между Трампом и клоуном с Банковой стал самым серьезным с момента их перепалки в Белом доме в прошлом году. Ранее Владимир Путин подчеркнул, Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет мирный договор. Полномочия нынешнего главы администрации окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. Российский бизнес отвечает на вызовы, с которыми сталкивается страна, и должен понимать, что государство стоит на страже его интересов, заявил Владимир Путин. Необходимо последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей и снижать административную нагрузку. Ранее глава государства выразил твердое убеждение, при создании устойчивых условий в экономике страна становится привлекательной для внешних инвесторов. Президент добавил, иностранные вложения поступают в проекты, которые представляют для них значительный интерес. Добавлю, Европейский Союз внес в санкционные списки более 1500 российских предприятий и организаций физлиц. При этом Москва неоднократно заявляла, западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ним. Подчеркивается, санкционное давление наносит ущерб прежде всего самим государствам, вводящим ограничения. Рынок зерна адаптируется к проблемам в Черном море. Сбои в черноморской логистике не приведут к глобальному дефициту зерновой продукции, однако изменит структуру экспортных потоков и повысит стоимость перевозок. Через данное транспортно-логистическое направление ранее проходило порядка 70% российского и около 90% украинского зернового экспорта. Отмечается, перенаправление грузов ограничивает пропускная способность восточных железных дорог, нестабильность топливного рынка и неопределенность в балтийских портах. Несмотря на это, Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы, обеспечивая не менее 20% мировых поставок. Для поддержки аграриев может потребоваться отмена экспортных пошлин и переход к более маржинальным масличным культурам или глубокой переработке. Число заданий на ЕГЭ по истории и математике в следующем году вырастет. Уточняется, их количество в варианте контрольно-измерительных материалов по истории будет увеличено с 21 до 22, максимальный первоначальный балл увеличен с 42 до 43. По профильной математике будет 20 заданий вместо 19. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы вырос с 32 до 33. По другим предметам количество заданий не изменилось. Ранее сообщалось, Миноборнауки предложил начислять дополнительные баллы за ЕГЭ тем абитуриентам, которые сдали экзамен, но не используют полученные за него баллы при поступлении в ВУЗ. Также документ предусматривает присуждение новых индивидуальных достижений и учет при приеме в ВУЗе, наличие медали за проявленное мужество, сертификатов об обучении в проекте «Код будущего», а также дополнительного образования, полученного в ДСАФ. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170707.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Жасмин сегодня отмечает свой день рождения. Жасмин – урожденная Сара Львовна Монахимова. В первом браке – Семендуева, во втором – Шор. Родилась 12 октября 1977 года в Дербенте, Дагестан. Российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России 2014. Заслуженная артистка Дагестана 2009. В детстве Сара не думала становиться артисткой. Она хотела заняться изучением английского языка. И поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпускали. Мама Сары уговорила ее поступить в медицинский колледж, который Сара окончила с красным дипломом. В годы учебы она была старостой. Учась в колледже, будущая певица впервые вышла на сцену. Команда КВН медиков вызвала на соревнования студентов музыкального училища. Будущая медсестра сумела перепеть соперников. Сначала Сара попробовала себя в качестве модели. В Париже вместе с подругой мы зашли в бутик известного французского модельера Жана Клода Житруа. Я примеряла кожаные брючки и жилет, крутилась перед зеркалами и даже не заметила, как в зале появился сам кутюрье. Он обратил внимание, насколько идеально сидят на моей фигуре его вещи, и предложил сделать фотосессию. Поначалу я даже не поняла, о чем толкует этот важный месье, ведь я не знала французского. Когда же мы перешли на английский, приняв его предложение за милый комплимент. Ведь такие истории случаются только в сказках, рассказала она. Она стала лицом дома моды Жана Клода Житруа в России. Первым педагогом у Сары была представитель Гнесинского училища Наталья Андрианова. За 3 года усердная ученица перепела все – классику, джаз, поп-музыку. При финансовой поддержке первого мужа Сара, взявшая псевдоним Жасмин, начала свою карьеру с композицией «Так бывает» и одноименного клипа на нее в конце 1999 года. В стартовом продюсировании певицы принимал участие продюсер Олег Челышев. Широкую известность певице принесла композиция «Долгие дни», вышедшая в сентябре 2000 года и за быстрое время ставшая настоящим хитом. В конце 2000 года певица Жасмин с этой песней впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», а также получила премию «Золотой граммофон». В январе-феврале 2005 года Жасмин дала серию концертов по городам России с программой «Да», а также Жасмин была ведущей одной из телепрограмм и участницей в различных проектах. 25 сентября 2009 года Жасмин присвоена звание заслуженной артистки Республики Дагестан. 8 декабря 2009 года состоялась презентация 7-го альбома Жасмин «Мечта». В альбом вошло 12 композиций. Весной 2010 года Жасмин выпускает первый сингл «Не жалею» для 8-го студийного альбома «От любви до любви». А осенью 2010-го Жасмин выпускает второй сингл «Здравствуй, новая любовь» для этого же альбома. В конце мая 2011 года выходит новая песня «Лабу-дабу». Вскоре она попадает в хит-парады страны. Композиция стала 3-м синглом для альбома «От любви до любви». В конце мая Жасмин выпускает 4-й сингл «От любви до любви». Песня в итоге становится заглавной для одноименного альбома. В ноябре 2012 года исполнительница выпускает композицию «Руки в рукава». Весной 2013 года Жасмин выпустила 5-й и последний сингл «Дважды» для альбома «От любви до любви». Осенью 2014 года выходит альбом «Восточная любовь», в который вошли новые композиции, а также полностью перезаписанные песни ранних лет с элементами восточной музыки. В последующие годы певица Жасмин выступает в различных концертах и выпускает новые песни. Певица Жасмин известна множеством треков, которые можно услышать и в наше время. Из них «Так бывает», «Летний день», «Долгие дни», «Лёли-люли», «Торопишься слишком», «Дольче вита», «Загадай», «Дежавю», «Не жалею», «Лабу-дабу», «От любви до любви», «На виду красоту» и это еще далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Жасмин и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Жасмин прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Компания Anker выпустила наушники Sleep AirPods 4 Pro, которые должны помочь парам спать спокойнее. Гаджет создан специально для ночного отдыха и работает вместе с зарядным кейсом. Кейс анализирует звуки в комнате. Если улавливает храп, автоматически включает маскирующий белый шум. Сами вставные наушники следят за сердечным ритмом и фазами сна. Все показатели, включая данные о пробуждениях, отображаются на экране кейса. Корпус наушников сделали максимально плоским, чтобы они не мешали спать на боку. Устройство также выполняет функции умного будильника. Стоит такой ночной комфорт около 25 тысяч рублей. Теперь храп супруга не повод для ссоры, а повод для технического решения. Главное, чтобы второй партнер не храпел громче белого шума. 20-летний житель индийского штата Мадьях-Прадеш по имени Биту в одиночку очистил реку Аджнар от пластика и мусора. На это ушло больше полугода. Молодой человек работал без техники и без помощи властей. Каждый этап уборки он снимал на камеру. Некоторые записи набрали больше 16 миллионов просмотров. Пользователи восхищаются поступком студента, но одновременно задаются вопросом, почему работу, которую обязаны делать чиновники, выполняет обычный парень в одиночку? Ответа на этот вопрос пока никто не дал. Впрочем, Биту уже доказал, что один человек способен изменить многое. Осталось выяснить, куда смотрят те, кому за это платят. В мексиканской Гвадалахаре музыканты из Чили, Аргентины и Франции исполняют традиционную мексиканскую музыку вместе с местными коллективами. Эти концерты – часть программы международного фестиваля мариачи и чаро в штате Халиско. Стиль мариачи зародился в Мексике и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он объединяет пение и игру на скрипках, трубах и гитарах. Халиско считается одним из родных регионов этого направления, поэтому исполнители из разных стран приезжают сюда делиться опытом. В рамках фестиваля свое мастерство показывают и чаро – наездники в национальных костюмах. Чаррерия – это одновременно и спорт, и традиционное конное искусство Мексики. Фестиваль прошел уже в 33-й раз, и его главная цель – сохранить национальные традиции живыми. Судя по числу участников из разных стран, музыка действительно не знает границ. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217072235.
5: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: настроение на Валдай ФМ. Валдай
1: ФМ. Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
1: Узнав о своей неминуемой кончине, богач Чарли Лейблан поручает смышленному студенту Джимми за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую жену Лили, чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Симпатичный Джимми справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной Лили есть свои тайные цели. Вскоре он понимает, что ему будет не так-то просто получить приз в смертельной игре, в которую он столь опрометчиво ввязался. Саундтрек к фильму «Соблазнитель».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку. Жители Валдая просят решить проблему с выездом из двора дома 68 на улице Радищева. В городских соцсетях появилась жалоба. На дороге глубокие ямы размером почти в полколеса. Из-за них проезд сильно затруднен. К сообщению пользователь прикрепил фото, на котором хорошо видны повреждения дорожного полотна. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание коммунальные службы. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Женщины ВПК». В номинации «Супер-женщина» первое место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей – представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев, а также целая группа спортсменов из школы Олимпийского резерва №1 Великого Новгорода. По итогам турнира сформируют команды для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также во всероссийских соревнованиях «Юность России». Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста. Авария случилась в ранние часы в 7:50 на нерегулируемом перекрестке на Совхозной улице. По данным правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 43-летний электровелосипедист. С телесными повреждениями его доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова. Обстоятельства аварии выясняются, сотрудники ГИБДД проводят проверку. Жители Валдая просят решить проблему с выездом из двора дома 68 на улице Радищева. В городских соцсетях появилась жалоба. На дороге глубокие ямы размером почти в пол колеса. Из-за них проезд сильно затруднен. К сообщению пользователь прикрепил фото, на котором хорошо видны повреждения дорожного полотна. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание коммунальные службы. На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Женщины ВПК». В номинации «Супер-женщина» первое место заняла Светлана Трущенкова, руководитель семейного агротуристического хозяйства из Новгородской области. Она развивает сельхозпроизводство в Валдайском округе с 2025 года. Начав с молочного животноводства, освоила новое для региона направление – оленеводство. Сейчас в ее хозяйстве живут лани, пятнистые и благородные олени, а маточное поголовье насчитывает почти 100 голов. На базе фермы создано агротуристическое пространство. Гости наблюдают за животными в полувольных условиях и покупают деликатесную продукцию. Кроме того, фермер активно занимается общественной работой. С 2013 года она возглавляет региональную организацию движения сельских женщин, поддерживает проекты для семей, ветеранов и сельских жителей, а также ежегодно организует форум ко Дню сельских женщин. Министр сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко поздравил победительницу и отметил, что награда – заслуженное признание ее труда и умение объединять единомышленников. В Великом Новгороде завершился Кубок области по плаванию. Соревнования прошли в бассейне Центральной спортивной арены и длились 3 дня. За медали боролось более 100 спортсменов из 5 округов региона. В программе было 16 дистанций. Среди победителей – представители спортивной школы Валдая Владислав Соловьев, а также целая группа спортсменов из школы Олимпийского резерва №1 Великого Новгорода. По итогам турнира сформируют команды для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, а также во всероссийских соревнованиях «Юность России». Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
4: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
3: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35.
6: Вы слушаете Валдай FM.
7: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка. Голос улиц. В эфире.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай ФМ.
2: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
0: 92170722.

0: не говори мне больше слов. Я не хочу наше счастье терять.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

0: реклама на Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. Истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на вкус.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Henny.

Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка. Голос улиц. В эфире.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.